0: The end of our story has begun.
1: Темная ночь на Интер ФМ.

0: пластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
1: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции. И постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Самый лучший день начинается прямо сейчас, друзья. Пятница, 12 июня на календаре. Сегодня вместе с вами в шоу «Хорошее начало» Александр Волков и Марианна Логинова. А значит, будет непременно интересно.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив».

0: безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
0: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Время гороскопа на 107.7. Итак, Овны, день для быстрых решений и завершения старых задач. Избегайте конфликтов с руководством. Финансы стабильные, но сегодня не лучший момент для крупных покупок. Тельцы, хорошее время для переговоров, оформления документов и планирования бюджета. В личной жизни сегодня у тельцов ценится откровенность. Близнецы, повышенная активность и много общения ждут вас сегодня. Возможны полезные знакомства. Следите за обещаниями. Близнецы, их точно придется выполнять. Рак, сосредоточьтесь на практических вопросах и домашних делах. Не принимайте близко к сердцу чужую критику. Делайте вид, что вы ничего не слышите. Львы, благоприятный день для инициативы и самопрезентации. Есть шанс обратить на себя внимание нужных людей. Вечер у львов подходит для отдыха. Девы, удачные дела, которые требуют внимательности и анализа. Не перегружайте себя работой. Возможно, небольшие, но приятные финансовые поступления. Весы, день способствует сотрудничеству и поиску компромиссов. Хорошее время для обсуждения отношений и совместных планов. Скорпионы, стоит сосредоточиться на одной главной цели. Избегайте рискованных финансовых решений. В личной сфере возможны важные разговоры. Стрельцы, благоприятный день. Точка. Для обучения, поездок и новых идей. Не распыляйтесь на множество задач одновременно. Козероги, практичный и продуктивный день. Можно решать вопросы карьеры, имущества и финансов. Результат принесет ваша настойчивость. А вот у водолеев, возможно, неожиданные предложения или новости. Проверяйте детали перед тем, как согласиться. Полезно уделить внимание здоровью. И напоследок рыбы. Хороший день для творчества, общения, личных инициатив. Интуиция поможет принять правильное решение, особенно в отношениях. И резюмирую. Самые удачливые знаки дня – лев, стрелец и козерог. Кому стоит быть осторожнее? Овнам, скорпионам и водолеям. Всем прекрасного дня, друзья. Это Радио Интер-ФМ. Остаемся вместе.

0: Интер FM.
1: Удаляю без жалости. Нам с тобой больше нечего терять.
0: 177.

0: новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 часов. Здравствуйте. На лекарства, пенсии и пособия из фонда соцподдержки «Вместе» израсходовано 30,5 миллионов рублей. Собрал фонд 146 миллионов, сообщил президенту вице-премьер Виталий Нягу. Деньги перечисляли организации, предприятия, обычные приднестровцы. Внесение и расходование абсолютно прозрачное. Онлайн отображается на специальном сайте. Средства фонда «Вместе» не только значимое финансовое подспорье. Это и очередное подтверждение единства приднестровского народа, руководства, общественности, бизнеса, сказал Вадим Красносельский. Турпоток в Приднестровье вырос почти в полтора раза с начала года, и количество гостей в 2026-м уже превысило показатель всего 2023-го. Больше всего приезжали к нам из Польши, Италии и Молдовы. Туризм нужно продолжать развивать, это источник пополнения бюджета, отметили в парламенте. Комитет по экономике предложил разработать 10-летнюю госпрограмму взамен 5-летней, которая уже завершается. К другим темам. Итоги ЕГЭ по математике опубликовало Минпросвещение. На «отлично» и «хорошо» экзамен сдали 965 человек из более 2000. Есть и те, кто не справился. На «неудовлетворительно» написали 206 выпускников. По сравнению с прошлым годом успеваемость повысилась на 3,5%, сообщили в министерстве. Есть и выпускница со 100 баллами. Она из Тираспольского лицея. Наиболее высокие показатели ЕГЭ по математике в Каменском районе, а также в Днестровске и Рыбницком районе. Немного прохлады перед жарой принес в республику июнь. Холодный фронт воздуха ожидается к выходным. Температура понизится на несколько градусов и пройдут дожди. Местами ливневые. А вот на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, к нам вернется азорский антициклон. В ночное время температура составит около 20 градусов, днем – до 32. Ну а сегодня в Тирасполе переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем – до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Сеть электроники «Тираэт» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тираэт». Качество, проверенное временем.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Защитная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия», ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус.

0: специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусномир».
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Итак, друзья, на календаре у нас 12 июня. Давайте пройдемся по праздникам. А что сегодня было в разные года? В 1849 году американскому изобретателю Льюису Хаслету выдан первый в истории патент на устройство противогаза. Изобретение, которое в итоге спасло миллионы жизней благодаря не только, конечно, Льюису Хаслету, но и нашему Зелинскому, который предложил использовать в противогазе активированный уголь для того, чтобы улучшить его свойства.
2: Слушай, откуда мы это помним? Со школы? Откуда мы?
1: Конечно, со школы.
2: Прямо от слова,
1: потому что
2: слово,
1: ты проходишь каждый день утром мимо памятника Зелинского, смотришь на него, и в любом случае тебе становится интересно, а кто же это такой, там вот дом, там старинная мебель в этом доме, зайти, посмотреть, как
2: у
1: все это
2: устроено.
1: У меня сейчас просто
2: в голове картинки, я помню, как мы ходили в музей, нам рассказывали. Вот прямо ровно твоими словами. Так, окей, 1909 год. Поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами. Назывался он Блерио
1: 12.
2: Ничего себе. За штурвалом был сам Луи Блерио. А три человека в небе на тот момент — это было настоящее чудо.
1: Вопрос к Луи Блерио. Что случилось с предыдущими 11 версиями, если этот стал Блерио 12?
2: Блерио 12.
1: 1920 год. Состоялось официальное открытие Панамского канала, который соединил Атлантический и Тихий океаны, сократил морской путь между восточным и западным побережьем США более чем на 13 тысяч километров. Это до этого тебе нужно было там добраться из одной точки США в другую, а вот, пожалуйста, весь континент оплыви, и потом уже, а тут раз, через Панамский канал, и ты на месте.
2: Прекрасно. 1963 год. В Нью-Йоркском кинотеатре «Риволли» состоялась премьера исторической драмы «Клеопатра». О, сразу вспомнились вот эти вот сумасшедшие стрелки с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном в главных ролях. На съемке, внимание, ушло более 4 лет. Ого, ничего себе, сейчас так уж не снимают.
1: 4 года рисовали стрелки.
2: Да, и около 44 миллионов долларов. Поделите, пожалуйста, 44 на 4.
1: Вы попробуйте посчитать, что можно было купить на 44 миллиона долларов в 1963 году. Мне кажется, можно было купить вот всю эту вот гробницу, в которой настоящая Клеопатра и была. Ну и фильм, конечно же, стал легендой. В 1967 году Советский Союз запустил автоматическую межпланетную станцию «Венера-4». И в октябре того же года она вошла в атмосферу Венеры и впервые в истории передала данные о составе атмосферы другой планеты. Человечество впервые тогда заглянуло на соседку по Солнечной системе, поняли, что никакой жизни там нет, к сожалению. Братья по разуму на Венере у нас не живут. Ну, будем искать дальше. Может быть, на других планетах они все-таки существуют.
2: Заглянем, обязательно заглянем. Ну и кое-что совсем свежее. Прямо сегодня, 12 июня 2026 год на дворе. А в Соединенных Штатах и Канаде, да, выходит в прокат новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения». Говорила о нем вчера в «Киномании». Критики называют уже его лучшей работой режиссера за последние 20 лет. Да, особо отмечают игру Эмили Блант, ну и саундтрек.
1: Ну, Спилберг снова про пришельцев фильм делает, и снова весь мир замер. Также сегодня, друзья, день гуляния с воздушным шаром. Я, кстати, видел такие лайфхаки. Если вот вы, допустим, идете в какой-то большой торговый центр и переживаете, что кто-то, да, там потеряется ребенок, либо потеряется жена где-нибудь, вы даете ей,
2: ему. Нужно привязать.
1: Мужу тоже можно дать красный воздушный шар.
2: А, это тогда ваш вот с красненьким ходит?
1: Да, и тогда сразу будет видно, просто вот посмотреть немного над прилавками, где находится воздушный шар, а там, собственно говоря, тот человек, которого вы ищете.
2: А еще сегодня день красных роз. Вот я не знаю, как в других городах, но в Тирасполе как красиво, сколько роз, красные, желтые.
1: Тирасполь — это город роз, поэтому, друзья, сегодня обязательно подарите красивые красные розы тем, кого
2: дарите
1: вы любите.
2: Дарите женщинам цветы. Ах, Саша, хулиган, вот зачем ты это сказал? Я же буду петь целый день.
1: Конечно, и мы тоже будем петь целый день.
2: А у нас что на очереди?
1: У нас на очереди Хенри Пифи-Эр и доктор Чай.
2: Вместе.
1: Такой
2: спелись.
1: Вот, такой интересный дуэт. Давайте послушаем.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 9 утра в столице. В эфире новости. Приднестровский народ продолжит добиваться реализации своих неотъемлемых прав на самоопределение, равноправие, безопасность, сохранение собственной идентичности и свободное определение своего политического будущего. Об этом сказал глава МИДа Виталий Игнатьев на онлайн-встрече с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Дипломаты обсудили актуальную международную обстановку вокруг республик, а также поговорили о перспективах сотрудничества. По итогам встречи была принята совместная декларация министров иностранных дел трех республик. К другим темам. В Каменке сегодня утром вода и света не будет у целого микрорайона консервного завода. Работать там начинают электросети. К полудню планируют закончить и восстановить подачу. А с часа дня тоже сегодня воду и свет отключат уже в поселке Солнечном, вернут к 5 вечера. Экспериментальные способы сохранения азота в почве внедряют приднестровские сельхозфирмы, чтобы сэкономить на удобрениях. О повышении цен на них эксперты заговорили еще в марте. В НИИ сельского хозяйства поле засадили нутом. Это одно из лучших растений-сидератов для фиксации азота. Благодаря бактериям на корнях нут усваивает азот из воздуха и обогащает им почву. Для нашего региона с засушливым климатом и дефицитом влаги он идеальный предшественник для зерновых. Сейчас все больше аграриев делает ставку на нут, говорят специалисты НИИ, он дает возможность сэкономить на удобрениях. Под Григориополем агрофирма сделала мини-завод по изготовлению карбамидно-аммиачной смеси. Вещества закупают и смешивают на месте, подкармливают посевы весной, так выходит дешевле, чем брать готовые удобрения. День работника легкой промышленности отметят в воскресенье в Екатерининском парке. К празднику компания «Тератекс» подготовила новинки. На один день в центре города появится концептуальное арт-пространство. Над оформлением шоу-рума работают швеи, дизайнеры и конструкторы. Что именно увидят гости праздника, пока держат в секрете. Новая коллекция появится в продаже в праздничный день во всех магазинах от Тирасполя до Каменки, а еще будет выпечка «Тератекса». Шоу-рум будет располагаться у аллеи Фонтан и приглашает всех в гости на выставку-ярмарку с 9 утра. Сегодня днем, возможно, гроза, сообщает Гидромет. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25, ну а сейчас в столице 21 градус. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте.

0: Создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауриола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
2: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра, и мы все в честь целого, ни на что неделимого, мы идем по наитию.

0: Так это классика. Это знать надо.
1: Так, вот этот фильм.
0: Этот фильм. На этот фильм надо идти. Ну, для каких детей 40+. Можно и так сказать. Кто в 40 лет до сих пор чувствует, что ребенок еще, можно, конечно, пойти, чтобы посмотреть, как мультфильм, который смотрели в детстве, сейчас он в виде фильма преобразовался. И как, ну, просто посмотреть и вспомнить, может быть. Это тот самый мультфильм «Властелины вселенной», который был в нашем детстве.
1: Хорошо. А давайте про театр.
2: Про театр.
1: Так, 14 июня. Кажется, что это очень далеко, а это...
0: Это недалеко, это воскресенье.
1: Обалдеть, это. Воскресенье, 14 июня.
0: А да, все, вот уже половина первого месяца лета заканчивается.
1: А 14 июня в 14 часов Народный молодежный театр студия «Феникс» приглашает зрителей на яркий семейный спектакль. Называется он «Невесты из заколдованного мира» по мотивам любимой сказки «Царевна Лягушка».
0: Ну, я думаю, тут вот уже попроще, конечно, будет. Это не «Властелины вселенной». Зрителей ждут загадочные персонажи, красочные образы, неожиданные превращения, история о том, как истинная красота скрывается в сердце. Постановка, кстати, пройдет в городском дворце культуры.
2: Для всех.
0: В субботу в Бендерах, друзья, пройдет игра «Форт Боярд». Должна была она пройти в прошлую субботу, но из-за дождя ее перенесли на эту, на 13 число. Время с 16 до 19.
1: А в Бендерской крепости?
0: В Бендерской крепости, в цитадели. Красиво. Больше 20 заданий на логику, на ловкость, встреча с старцем Фурой, который будет задавать загадочки, и мастером теней. Что будет делать мастер теней, вы узнаете в цитадели, когда туда придете.
1: Слушай, вот это лучше, уже очень интересно.
0: Да, туда лучше идти, как нам рассказали организаторы, лучше всего идти в компании, потому что могут быть задания, с которыми сложно будет справиться одному человеку. Ну вот представь себе, что у тебя там такая вот доска, например, на которой шарик. И так. Тебе необходимо эту доску поворачивать, вот туда-сюда вертеть, для того, чтобы шарик достиг определенной точки.
1: Я представила.
0: Вот, и одному человеку это достаточно сложно. А когда вас там двое, трое, это вот вам проще физически делать.
1: Ну, это
0: поэтому,
1: очень красочно.
0: Да, берите компанию, будет там цирковое шоу, будет волшебная деревушка, мастер-классы. Ну и детям тоже будет чем заняться. Зона малышника есть для детей от 2 до 6 лет.
1: Так, ну и в воскресенье, первомайский, пройдет фестиваль «Лаванда», о котором мы с тобой говорили в прошлый раз. Праздник начнется в 16 часов. На «Лавандовый фестиваль» приедут обитатели контактного зоопарка. Ух, еноты!
0: Еноты, будут каати, будут обезьянки, козочки, другие экзотические питомцы. Всех можно взять на руки, фотографироваться.
1: Лаванде,
0: также
1: красиво,
0: лошадки
1: как.
0: Исконного клуба «Алюр». Самое главное, чтобы козочки и еноты эту самую лаванду не поели.
1: Кстати, как потому они к ней относятся? Интересно.
0: Потому что они могут, конечно. Енотам вообще все интересно. Ну и козочки, увидели, там вот растет какой-то кустик необычный. Вот сейчас мы его и попробуем на зубок. Ну, я думаю, что
1: Пару раз они отведают лаванду, успокоятся. И будут фотографировать.
0: И будут помнить, что горная лаванда наших встреч с тобой — синие мечты. Вот так вот.
1: Это уже классика.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены.

0: Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Да, друзья, прекрасное начало. Значит, хотели мы с Александром зачитать ваши сообщения из Вайбера, где вы сообщаете, что в Каменке дождь, где там еще был в Рыбнице дождь. Но прямо перед выходом у нас зазвонил телефон. Вот этот самый номер 677.
2: И это был слон?
1: Нет. И там было «Внимание, международный звонок».
2: Внимание, международный розыск. Да, международный звонок, затем предупреждение о том, что если он вам покажется подозрительным, то сразу о нем сообщите по соответствующим номерам телефона. Ну и затем, что происходит? Начинает нам плачущий голос говорить что-то там. Это я.
1: Мы хотели заснять, на самом деле, заснять и вывести в эфир, но они

0: Поняли. Они, да, они поняли, что они позвонили куда-то не туда и сразу же бросили трубку. Поэтому, друзья, если вам сегодня будут поступать такие звонки, знаете, это, скорее всего, это мошенники. Но это не скорее всего, это точно мошенники. Иначе зачем им еще вам звонить? Ты для понимаешь? Того, чтобы у вас деньги попробовать взять. И сегодня, по-моему, мы не первые. Мне уже несколько человек об этом сообщили.
1: Слушай, ну какие? Звонят прям в эфир на радио. Смелые.
0: Решили позвонить на радио, чтобы вот...
1: Сообщить, что вот они есть, они активизировались.
0: Да, друзья, что мы мошенники, мы работаем.
1: Мы работаем.
0: Мы вас предупреждаем, а вы предупредите, в свою очередь, своих пожилых родственников, потому что, ну, мы, допустим, сразу же положим трубку, но какая-нибудь бабушка, дедушка, они подумают, что на самом деле что-то произошло, на самом деле надо как-то в этом поучаствовать. Но вот им скажите, что все хорошо, чтобы они трубку тоже сразу бросали и позвонили. Звонили в милицию, сообщили о том, что снова активизировались мошенники.
1: Милиция, если вы нас сейчас слышите, мошенники активизировались, звонят прямо на радио, совсем обнаглели.
0: Совсем обнаглели, поэтому, друзья, будьте внимательны.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов в Тирасполе, в эфире новости. Гидромет объявил штормовое. Сегодня с утра до вечера ожидаются грозы, кратковременные дожди, ветер до 15 метров в секунду и местами град. Жители просят заранее закрыть окна и двери в домах и не ставить машины под деревьями. Акцент на подготовку востребованных специалистов делают вузы республики, сообщил президенту вице-премьер Виталий Нягу. Выпускников профколледжей уже разбирают работодатели на 100%, распределены повара-кондитеры, технологи швейного производства, почтовики. 83% выпускников мехатроники тоже с работой. В дуальной системе сейчас более 600 молодых людей, будущие специалисты, учатся и работают по профессии. Практикуются в трех десятках предприятий и организаций. Заключено еще одно соглашение о сотрудничестве между Приднестровским колледжем технологии управления и Бендерским мясокомбинатом. Этот тандем будет готовить мехатроников пищевой промышленности. Флёры. На месте могут пройти жители Григориопольского района. Спецавтобус для пациентов из Теи и Токмазеи будет стоять у здания магазина «Экватор» до 16 июня. Обследование можно пройти с 9 до 2. Продолжаем. Итоги конкурса, посвященного 90-летию госавтоинспекции, подвели в МВД, наградили победителей и призеров. Дипломы и медали ребятам вручили Андрей Барабаш и министр просвещения Светлана Иванишина. Награды получили 142 ребенка. Особым событием стала закладка в капсулу времени послания будущим поколениям от победителей конкурса. Ее передали на хранение в музейный квартал в Тирасполе. Вскроют капсулу времени в 2036 году, к столетию госавтоинспекции. И в конце о погоде. В Тирасполе сейчас +22. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.

0: 7. Супер смартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не будет.

0: Ух, что же делается-то?
1: Что же делать? Что же будет? Друзья, будет игра 2 на 2 обязательно. Подарок у нас от Квинта. Это вино столовое полусладкое белое. Приготовлено оно из отборного винограда французского сорта Шардоне и венгерского сорта Иршай Оливер.
0: А ты знаешь, что Эльдар, он сказал, что он создаст себе страничку, возьмет себе псевдоним
1: Иршай Оливер?
0: Да.
1: Для того, чтобы думали, что он из Венгрии.
0: Что он из Венгрии?
1: Вполне возможно. Типичный. В элегантном букете этого вина сочетаются цветочные фруктовые ароматы, цветы там акации, липы, розы, спелые груши, экзотических фруктов. Все это украшено нежными миндовыми нотами. Вино обладает насыщенным объемным вкусом и длительным послевкусием с приятной сладостью. Друзья, срочно пишите свои номера в наш вайбер. Срочно. На звонки мошенников не отвечайте, а вот на наш звонок отвечайте сразу же, как только он поступит. Но для этого вам необходимо оставить свой номер, чтобы мы знали, кому перезвонить.
0: Абсолютно верно.
1: Плюс 373-533-6177 его номер. А вы, друзья, пишите свой.
0: Пишут, поиграем?
1: Конечно же,
0: поиграем. Хочу играть, хочу участвовать.
1: Конечно, поиграем. Поэтому, друзья, пишите, будем играть.

0: В левом углу ринга у нас Мариана и Светлана. Светлана, доброе утро вам.
1: Доброе.
2: Всем здравствуйте. А я сижу и думаю, как Александра? Светлана же и Михаил. Откуда появился Александр? А потом поняла.
0: Друзья, мы-то тут 7 утра. И уже об этом позабыли. А я кратко напоминаю вам правила. Правила этой игры. На экране телефона в приложении будут случайным образом появляться слова. Задача каждого диджея объяснить и объявить слушателю эти слова, не используя однокоренных. Кто больше набирает баллов, тот и победил. Итак, Светлана, давайте делиться. Выбирайте команду. Мариана или Александр. Мальчики против девочек.
1: Хочу.
0: Будет смешанное единоборство.
2: Я заканчиваю игру.
0: Итак.
2: Победа Светланы.
0: Ну, подождите, тут надо, чтобы еще Михаил с этим согласился, и тогда можно заканчивать.
2: Самое главное, друзья, это игра. Прежде всего, это игра. Мы тут развлекаемся, веселимся. Согласны, Михаил?
3: Конечно, играем.
0: Мне кажется, вы просто...
2: Не бросил меня.
0: Просто Светлана решила, чтобы вот первые буквы совпадали. Саша и Светлана, Мариана и Михаил. И таким образом был бы баланс некий восстановлен во вселенной. Хорошо, Светлана.
1: Да.
0: Мы с вами начинаем. Наша команда называется «Упорные черепашки».
2: Мне нравится.
0: А, по-моему, команда наших соперников – «Задиры».
2: Это чувствуется.
0: Итак, Светлана, вы готовы? «Упорные черепашки»?
1: Готовы
0: начать свое движение. Поехали.
4: Да начнется бой.
0: Такая бумажная, в ней еще программа передач бывает.
1: Газета,
0: верно. Белый красивый камень. Прозрачный бывает.
1: Мрамор.
0: Не-не-не-не, в кольца вставляют.
1: Дальше.
0: Ладно, это бриллиант был. Мы ее читаем, чтобы понять, как пользоваться чем-то.
1: Инструкция.
0: Правильно.
2: Молодцы.
0: Мы пропускаем. Ей в бейсболе она используется,
1: бита.
0: Чтобы... Бита, правильно. Так, двигаемся дальше. У ручки есть, закрывает им этот, там, где писать надо.
1: Колпачок.
0: Колпачок, верно. Перед тем, как начать тренировку, надо сделать
1: разминка.
0: Ее.
1: Разминка.
0: Правильно.
2: Молодцы.
0: Так, двигаемся дальше. Короткие брюки.
1: Бриджи.
0: Нет,
1: шорты,
0: верно. Он бывает детский. Туда ходят дети.
1: Сад,
0: верно.
2: Вы еще не в саду?
0: Так, двигаемся дальше. Вот, ванну, когда набираем, она такая белая, там красивая.
1: Пена,
0: верно. Сколько у нас? 8 слов. Отлично.
2: Это я так посчитала.
0: Я совершенно согласен с данным подсчетом.
2: Там, наверное, 7.
0: Нет, там 8, там все справедливо.
2: Я лично так считаю, себя обманываю. Ух, так, ну что, кто мы, задиры, что ли? Задиры. Михаил, вы готовы?
3: Конечно.
4: Ответный удар.
2: Вы слышите эту уверенность в голосе? У знаменитостей это просят, говорят, распишитесь, пожалуйста. Да. Маленькая собачка до старости?
3: Щенок.
2: Абсолютно верно. Оно обязательно в конце должно стрельнуть. На охоту это берут?
3: Ружье.
2: Да. Этим мы разрезаем хлеб.
3: Нож.
2: Вор пришел и совершил что?
3: Ограбление.
2: Да. Собачки, котята, вот у вас это есть?
3: Животные.
2: А по-другому еще маленький?
3: Питомец.
2: Да. Фильм из множества серий это что?
3: Сериал.
2: Да.
0: Серии сериал это не...
2: Нет. До свидания. Человек, у которого есть ружье, и он идет в лес...
3: Охотник.
2: Да.
0: А это 8 на 8. А это означает, что у черепашек и задир еще один раунд впереди.
2: Ладно.
0: Итак.
2: Держи.
0: Светлана.
2: Вы видели, как я ему отдаю телефон. Не то чтобы
0: отдаю. Мне не отдают телефон. Светлана, скажите ей, чтобы телефон отдала.
1: Отдайте Александру телефон. Ну, хватит баловаться.
2: Все, отдала.
0: Вот.
2: Спасибо.
0: Сразу, Светлана, у вас есть дети, да?
1: Да.
0: Это слышно по голосу.
2: Девочка и мальчик.
1: Девочка.
0: Хватит баловаться. Итак, если вы готовы, то второй раунд.
1: Готова.
2: А как он пальчиком вверх? Ох, второй раунд.
0: Ее ставят в школе.
1: Отметка, оценка.
0: Оценка, верно. Так, двигаемся дальше. Это искусственные волосы.
1: Парик.
0: Правильно. У нее есть чека, ее можно выдернуть.
1: Граната.
0: Граната, верно.

0: Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, у нас есть участники и участницы.
2: В правом углу ринга.
1: В правом углу ринга Александр, а также Михаил. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
3: Отлично.

0: А есть жених, а есть...
1: Невеста.
0: Верно. А, такая штука — считать цифры.
1: Калькулятор.
0: Правильно. А, бывает видео, бывает фото. А, ладно,
1: да.
0: Это камера была. А, домашняя одежда.
1: Пижама.
0: Это, нет, еще как можно назвать?
1: Халат.
0: Халат, верно.
2: Я снимаю тебя.
0: Так, нажатие мышкой как называется?
1: Клик.
0: Клик, верно. А, есть, вот у нас в городе Покровская, это что?
1: Церковь, улица.
0: Улица, верно. А, большое дерево, любимое Балконского.
1: Дуб.
0: Дуб, верно. Есть у человека на пальце. Женщины их красят.
1: Ногти.
0: Ногти, верно. Есть король. Как назовут его сына?
1: Принц.
0: Принц, верно.
2: Да заканчивайте. А я не считала.
0: Разогнались мы. 11 слов у нас получилось.
2: Ну, круто. Друзья, это игра 2 на 2.
0: Светлана, у вас какая-то там группа поддержки есть?
1: Тут получилось так, что вот в эфир мы вышли с моим начальником. У нас есть еще один сотрудник, вот который между двух огней, как бы, так. Но я сдаваться не собираюсь.
0: Ага, хорошо.
3: Я тоже.
0: Хорошо.
2: Михаил, спасибо. Какой у вас красивый голос.
3: Спасибо.
0: Итак, Узадир, второй раунд.
4: Ответный удар.
2: А забирается в гору этот человек, как называется?
3: Альпинист. Угу.
2: А, так, останавливает мгновение человек, снимает. Это он кто по специальности?
3: Фотограф.
2: Да, абсолютно верно. А, так, мы набираем воду, чтобы принять что?
3: Душ.
2: Ванну. Еще? Да. А, так, медаль, орден, это что?
3: Награда.
2: Да. А, так, окунь, карась, это что?
3: Рыба.
2: Угу. Так, затянуть потуже?
3: Пояс.
2: Абсолютно верно. А мышка попала куда?
3: В норку.
2: А еще... Защемила ее.
3: Мышеловка.
2: А по-другому?
3: Капкан.
2: Да. А, так, значит, музыка, кино, живопись. Это что все?
3: Искусство.
2: Да. А, так, салют, а по-другому?
3: Фейерверк.
2: Да. А, так, сейчас. А, значит, кондитерские изделия бывают сейчас. Бывают конфеты, а бывают...
3: Пирожное.
2: А еще?
3: Десерт.
2: А еще?
3: Торт.
2: А печенье.
0: Печенье. Бывает и печенье, но сейчас печенье получается.
2: Что, опять?
0: Нет, 9 на 11.
2: Да ты опять не досчитал.
0: Я все правильно посчитал. Светлана, давайте поздравим нас с победой.
2: Ну ладно, ну молодцы.
0: Но на самом,
2: а почему у меня
0: на самом
2: написано
0: деле,
2: отгада на 11?
0: На самом деле это была настоящая битва.
2: Ну ладно.
0: Битва на равных, потому что два раунда и 9 на 11. Михаил, кому будут приветы?
3: Светлане. Она очень хотела этот приз.
2: Вот. Так. Знаете, как говорят, мы уступили.
0: И, Светлана, я вот тут... Правильно ли я вас понял, что Михаил ваш начальник?
1: Да, все верно.
2: А что ж вы мне сразу не сказали?
0: А что бы ты тогда делала?
2: Тогда бы я старалась пуще прежнего. Не была бы такой задирой.
0: Получается, Светлана, ваш начальник задира?
1: Ну, получается, был, что да.
0: Был какое-то время, пока вот играли. А, хорошо, кому приветы будут?
2: У меня мурашки.
1: Приветы передаем всем, кто слушает радио. Спасибо вам за хорошее настроение. Пусть пятница будет легкой, а выходные насыщенными.
0: А подсказывал вам на заднем фоне это Михаил?
1: Нет.
0: Ага, то есть я еще один сотрудник.
2: Ничего
0: то есть они, Михаил, против вас объединились, но вы их сильно не ругайте, потому что на радио Интер-ФМ это позволено, но вот пока вот игра идет, а потом вот уже нет.
2: Нужно думать, знаете, над чем. Вот у нас это был коллектив, понимаешь, вот сейчас. Нужно...
0: Это коллектив против коллектива.
2: Коллектив против коллектива.
3: Командная игра.
2: Командная игра.
0: Это называется тимбилдинг. За это люди вываливают крупные суммы. А тут, пожалуйста,
2: Светлана,
0: в прямом эфире провели.
2: Значит, шардоне от Квинта достается вам, но вы же...
0: Ну, вы же понимаете, что вы все-таки в команде. Командный игрок.
2: Это приз на всю команду.
1: Да.
0: Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, где и как вы сможете его забрать.

Я не в формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные

0: минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с SnowFrost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет в лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
0: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: А вот тут вот, друзья, шоу «Хорошее начало» и заканчивается, но мы надеемся, что вы все с хорошим настроением продолжите этот день. Сегодня у нас пятница, далее выходные, лето, друзья, продолжается. Надо делать все так, чтобы это вот лето запомнилось чем-нибудь обязательно хорошим, поэтому мы желаем, чтобы в эти выходные и на следующей неделе, и на следующей неделе, чтобы обязательно с вами произошло какое-то чудо, которое вам бы запомнилось.
2: Но помните, чудеса происходят там, где в них верят.
1: Там, где их ждут.
2: Верят, ждут
1: и надеются.
2: И должно быть эхо такое. Верят.
1: Ждут. Александр Волков, Марьяна Логинова. Это утро провели вместе с вами. Друзья, всем только хорошего, а мы к вам вернемся уже в понедельник.
2: Обещаем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 11 часов. Мошенники снова вышли на связь. Вчера вечером они звонили бендерчанке с эстонского номера. Работали по банальной схеме «Я в больнице, срочно нужны деньги». Когда женщина переспросила, кто ей звонит, сразу бросили трубку. Сегодня утром обзвон продолжили. Под прицелом Тирасполь в основном звонят на домашние. Предупредите близких, чтобы не верили слезам в трубке. В Слободе из-за обрыва проводов горела сухая трава, дерево упало на линию электропередачи, повредило ее, и недалеко от детской спортшколы произошло возгорание. Пожарный расчет быстро потушил. Спасатели убрали дерево, чтобы сотрудники электросетей смогли восстановить линии. Продолжаем выпуск. Президент поздравил приднестровцев с Днем России. Нас объединяют общее культурно-историческое наследие, общие традиции, героическое прошлое, отметил Вадим Красносельский. Россия и Приднестровье продолжают продуктивно сотрудничать в разных областях. Мы благодарны России за ее всемирную поддержку, за ее вклад в обеспечение мира и стабильности на берегах Днестра, говорится в поздравлении. В историко-краеведческом музее Бендер начала работу выставка «В зеркале прессы». Посвящена она событиям бендерской трагедии. Экспозиция через газетные публикации, фотохронику и материалы очевидцев и журналистов рассказывает о событиях военного лета 92 года. Выставка будет работать до конца июня. А теперь о погоде. В Тирасполе 22 градуса, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы, технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество.

0: проверенное временем.
1: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
2: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, вот и пятница на календаре. Это замечательный денечек очередной в компании любимой радиостанции. И меня зовут Ольга Пшеничная. Следующие несколько часов я проведу вместе с вами. Конечно же, буду рассказывать обо всех новостях, которые происходят и в республике, и в мире. Мало того, буду искать какие-то особенные новости специально для вас. Ну и как мы видим по показаниям, можно сказать, Вайбера и телеграм-канала ТСВ Приднестровье, за Кишиневом дожди сильные. В нашей Рыбнице тоже не так давно прошел дождик. Это видно на камерах таможни с Рыбницкого поста. Будет ли дождь у нас? Ждем обязательно, полистаю, что там обещают нам синоптики. Расскажу об этом немножечко позже. Ну а пока прекрасная музыка, чудесное настроение. Все для вас.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе полдень, вы слушаете новости. В Приднестровье отмечают День России. К празднику в городах и селах организовали множество показов и концертов. В Григориополе открылась выставка «Единство с Россией». В столице, в центре при ПГУ провели концерт. Затем ученые, общественники и студенты собрались за круглым столом для дискуссий. В Слободее на площади у районного дома культуры состоится выставка-продажа сувениров ручной работы наших мастеров и концерт. Это все днем. Вечером праздники пройдут в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Президент поздравил приднестровцев с Днем России. Нас объединяет общее культурно-историческое наследие, общие традиции и героическое прошлое, отметил Вадим Красносельский. Мы благодарны России за ее всемирную поддержку, за ее вклад в обеспечение мира и стабильности на берегах Днестра, говорится в поздравлении. К другим новостям. Приднестровский народ продолжит добиваться своих неотъемлемых прав на самоопределение, безопасность, сохранение собственной идентичности и свободы выбора своего политического будущего. Об этом сказал глава МИДа Виталий Игнатьев на онлайн-встрече с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Дипломаты обсудили международную обстановку вокруг республик, говорили о перспективах сотрудничества. По итогам встречи была принята совместная декларация. Продолжаем выпуск. Проверки спасательных постов идут второй день по республике. На пляже в Григориополе начальник управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко поручил обустроить детскую купель, а еще расчистить кустарники и деревья. Из-за них спасатели не видят часть отдыхающих. Вчера глава ГУПЧС был на пляжах в Бендерах, Тирасполе, Слободее и Днестровске. Признал их удовлетворительными. И о погоде к этому часу в Тирасполе +23. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: В гостях у нас Максим Кирьязов, лучший спортивный журналист канала ТСВ с новостями о спорте. Макс, привет.
1: Да, лучший, чуть ли не единственный. Спасибо за такое интересное представление. И сейчас, конечно же, главный вопрос, как все это выдержат футболисты. Ну и дополнительный вопрос, как все это выдержим мы, болельщики. Потому что матчей какое-то невероятное количество, но есть один плюс. Они начинаются в разные временные промежутки. И все категории любителей футбола, и ночные сторожи, и те, которые рано просыпаются, ведут детей в школу, и те, у кого есть много свободного времени вечером, все они смогут хоть какие-то матчи, да, зацепить. Вчера в матче открытия чемпионата мира в Мексике встретились сборная Мексики и сборная Южноафриканской Республики. Уже на 9-й минуте мексиканцы открыли счет, и они очень ударно начали этот матч, и в середине первого тайма казалось, что разгром не за горами. 8 лет назад сборная России аж со счетом 5-0 обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия. Теперь тоже казалось, что будет что-то примерно совпадающее, но все-таки мексиканцы свой голевой пыл немного затушили. Сборная Южной Африки осталась в начале второго тайма в десятером. Затем были еще два удаления и у африканцев, и у мексиканцев в конце. Итоговый счет матча 2-0. Второй мяч забил мексиканский игрок Рауль Хименес, который многие помнят еще по выступлениям за Атлетико, и он чуть не расплакался, празднуя этот гол, потому что парню уже 35, у него это явно последний турнир, и он не всегда попадал в состав, и далеко не все ожидали, что он вчера на поле появится, но он вышел, забил и вошел в историю. Победили мексиканцы, перед этим была церемония открытия, пела Шакира, для которой это уже четвертый чемпионат мира.
0: Ну, правильно говорить, Шакира. Вот
1: да,
0: так.
1: Ну, самое главное, она имеет отношение к футболу, во-первых, как...
0: Больше, чем ее бывший.
1: Да. Ее бывший чемпион мира. Все-таки это уже никуда не денется.
0: Ну, это было на трех чемпионатах, а Шакира на четырех.
1: На четырех, я думаю, на пятый в 2030-м.
0: Легко.
1: Да, тоже вполне себе может поехать. Чем еще интересен этот чемпионат мира? Там три страны, которые принимают турнир впервые в истории, и каждая из этих стран имеет полное право устроить свою церемонию открытия, и она этим правом воспользуется. Так что нас еще ожидают матчи открытия и в... церемония открытия и в Соединенных Штатах, и в Канаде. Все группы мы, конечно же, перечислять не будем. Напомним, это очень специфический турнир. Туда не смогли отобраться качественные европейские сборные. Это и Италия, и Дания, и Польша, и Украина, и Румыния, наверное. Но вот зато поехали такие экзотические команды, как Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания, Ирак, Демократическая Республика Конго. Ну вот когда бы еще мы бы посмотрели матч с участием конголезцев или национальной команды Узбекистана, но в этот раз это у нас есть такая возможность, так что будем следить, будем болеть. Ночью, когда почти все спали, а только самые преданные поклонники футбола в европейской части бодрствовали, состоялся второй матч чемпионата мира. Привыкаем к тому, что игры будут начинаться и в 4 часа ночи, и в 7 утра, и в 6 утра. В группе А встретились Южная Корея и Чехия. Почему-то корейцы считались фаворитами. Я считал, что шансы примерно равны, но азиатская команда подтвердила, что она на данный момент уровнем повыше, чем Чехия. Я держала победу со счетом 2-1. Чехии открыли счет во втором тайме. Очень быстро корейцы счет сравняли. Ну и за 10 минут до конца основного времени игрок по фамилии О Хён Гю забил победный мяч. Корейцы подтвердили, что у них не только сериал про игру в кальмара, не только кей-поп, но еще и футбол. Очень, да, хороший футбол. И этот турнир, скорее всего, будет последним для их самого главного игрока Сон Хён Мина. Он попрощается, наверное, с мундиалем. Так же, как и Лука Модрич, так же, как и Месси, так же, как
0: уходит
1: и
0: эпоха.
1: Да, Роналду, и Де Брюйне, и Неймар. Это будет последний танец для очень многих великих ребят. Ну, такова футбольная жизнь. Не будем мы перечислять полное расписание матчей. Их действительно очень много. Ну, отметим, что каждый день по одному удобному матчу, я имею в виду время, наши болельщики могут посмотреть. Например, сегодня в 10 вечера

0: по приднестровскому времени сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. Да, не самая громкая вывеска, но игра будет интересной. Команды примерно сопоставимы по уровню. И напомню, в составе Боснии и Герцеговины на этот турнир отправился экс-капитан Тираспольского Шерифа Степан Радевич. Да, он не попадает в основной состав, но вполне возможно, что на групповом этапе ему дадут возможность на поле все-таки появиться. Завтра тоже в 10 вечера по нашему времени сыграют Катар и Швейцария. Европейцы явные фавориты. У азиатов сборная не очень. Мы многого от нее не ждали и на прошлом чемпионате мира, который проходил, собственно, в Катаре. Ну, а в этот раз никаких топ-игроков у Катара не появилось. Ну и плюс они полетели за океан. Так что многого от этой команды не ждем. Для экстремалов в ночь субботы на воскресенье в 4 часа очень интересная игра между Гаити и Шотландией. Ну и в воскресенье в удобное для нас время в 8 вечера в борьбу вступает сборная Германии. Сыграет она против Кюрасао. Это экзотическое государство в Карибском бассейне. Оно формально относится к королевству Нидерландов. Но вот свое управление, самое главное, своя футбольная сборная у Кюрасао есть. И она добралась до этого турнира. И оттуда 80 километров до Венесуэлы, гораздо более футбольной страны. Но вот Венесуэлы на мундиале есть, а Кюрасао, пожалуйста, понаблюдаем за этой командой. Коротко о регламенте. В стадию плей-офф выходят первые две команды из каждой группы. Ну и третье место тоже при определенных условиях тоже даст возможность сыграть в плей-офф. Плей-офф начнется аж с 1/16 финала, ну и далее по возрастающей. Будем продолжать следить за этим турниром, обсуждать матчи. У нас в Приднестровье хорошая возможность смотреть трансляции. Есть у всех, у кого есть спортивный пакет многоканального телевидения. Холдинг Матч ТВ показывает чемпионат мира в полном объеме. В отличие от Лиги Чемпионов, никаких проблем с трансляцией из этого турнира у нас нет. Ну и несколько слов о Тираспольском Шерифе. Команда продолжает подготовку к новому сезону. Он возобновляется 27 июня. Уже известно, что в первом туре желто-черные на своем поле примут сельский Реал из Страшенского района Молдавии. Ну и затем очень скоро нас ожидает новая серия Эль Классико. Шериф Зимбру тоже пройдет в Тирасполе. Потихоньку презентуют новичков в Тирасполе. Вернулся в команду воспитанник Академии футбола Ион Чобану. За основу он не играл. Он в 16 лет уехал из Академии футбола в Германию и прошел там несколько ступеней юношеского футбола этой страны. Будет интересно посмотреть, чему он научился. Также же Шериф подписал контракт с очень интересным атакующим полузащитником по имени Владимир Фратя. Фратя — это брат по-молдавски, так что вот брат к нам подъехал. В последнее время Фратя играл за Кишиневский Зим. И в минувшем чемпионате Молдавии он провел 22 матча. У него очень хорошие показатели. 8 забитых мячей и 13 результативных передач. У Фрати интересная биография. Он родился в Румынии. Как и он, Чобану воспитывался в немецком футболе. Играл в чемпионате Грузии, играл в чемпионате Кипра, а также на протяжении нескольких месяцев он выступал в России в медиа-лиге. Это такой шоу-турнир, в котором участвуют команды, состоящие из блогеров, из телеведущих, из профессиональных футболистов, из футболистов-любителей. И вся эта футбольная движуха очень популярна в интернете уже несколько сезонов. Владимир Фратя играл за команду ФК «Десятка». Ее владельцем является знаменитый комик Азамат Мусагалиев. И у Фратя есть, во-первых, хорошее погружение во всю эту медиа-активность, поэтому следим за его инстаграмом и желаем ему много удачных матчей в футболке Тираспольского Шерифа. Уже во вторник мы сможем в этой студии поговорить о жеребьевке Лиги Европы. Напомню, Шериф начнет свое выступление с первого раунда этого турнира. Ну и, конечно же, обсудим горячие баталии чемпионата мира и пообсуждаем, что же было за минувшие несколько дней на полях Соединенных Штатов, Мексики и Канады.
1: Спасибо огромное, Максим, за всю эту полезную и, конечно, познавательную информацию, безусловно. Приветствуем также новичков команды «Шериф». Всех рады видеть, рады будем видеть их победные моменты на полях нашей любимой республики.

0: Ярике. Ну и, конечно, что, ждем тебя во вторник с новыми историями и со свежими новостями. Спасибо. Пока.
1: Трибуна на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимит.
4: Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
5: А ты уже пробовал сухарь «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Доброго и вкусного денечка всем, кто любит окунуться в мир сладких историй, где нежный крем тает во рту, аромат свежей выпечки манит с первой минуты, а каждый десерт будто хранит свой маленький секрет. Сегодня мы поговорим о европейском лакомстве, которое способно подарить настоящее удовольствие и сделать день чуточку слаще. С вами София Шершвит и программа «Кулинарное досье».
0: Рассмотрим поближе.
1: Французам вообще не привыкать удивлять нас изысканными десертами, только вслушайтесь. Безе, баламанже, грильяж, крем-брюле, парфе – все это невероятно нежное, вкусное и на вид настоящее произведение искусства. Среди этого десертного разнообразия явно выделяются эклеры, которые можно приготовить даже у себя дома. Но прежде разберемся, как они появились.
0: Собираем улики.
1: Автором знаменитых пирожных стал французский королевский повар и король поваров Мари Антуан Карем. Он, кстати, служил Наполеону I, Георгу IV и даже был при дворе в Российской империи во времена правления Александра I, где, по мнению историков, совершил гастрономическую революцию. Но сейчас обратимся к конкретному творению великого мастера – к эклеру. На дворе 1782 год. И тогда очень популярным был торт под названием Дюшес. Мари Антуан взял его за основу, убрал из состава миндаль и абрикосовый джем и заменил их ванильным и шоколадным кремом.
0: Найдем по отпечаткам.
1: Правда, существует и другая версия. Она гласит, что знаменитая пирожная приехала во Францию вместе с Екатериной Медичи и ее поваром итальянского происхождения Пантанелли. Но французы считают, что данный факт не более чем очередное желание итальянцев перетянуть на себя одеяло в вопросе изобретения кулинарного шедевра, которым, безусловно, и является эклер.
0: А теперь повнимательнее.
1: Название пирожного переводится как «молния». Согласитесь, не совсем понятно, почему именно так. Некоторые источники утверждают, что это намек на блестящую, покрытую глазурью поверхность эклера. Другое объяснение – десерт настолько вкусный, что съедается в одно мгновение, так же быстро, как происходит вспышка молнии. Не знаю, как вам, а мне вторая версия особенно по душе. И если после этого расследования у вас предательски заурчало в животе, то напомню – эти воздушные заварные лакомства можно найти в магазине «Вкусномир». Так что не упускайте возможность побаловать себя и насладиться вкусом.
0: По показаниям свидетелей.
1: А теперь сам.

0: Мы интересны, а то, без чего эклер вряд ли был бы таким любимчиком сладкоежек. Конечно же, речь о знаменитом креме. Классический французский эклер чаще всего наполняли нежным ванильным заварным кремом. Густым, бархатистым и буквально тающим во рту. Готовили его из молока, яиц, сахара и ванили. А со временем кондитеры начали экспериментировать. Появились шоколадные, кофейные, карамельные и даже фисташковые начинки. Но, согласитесь, именно тот самый ванильный крем – это визитная карточка эклера. Кажется, будто именно он хранит главный секрет этого десерта. Стоит попробовать один, и остановиться практически невозможно.
1: Подведем итоги.
0: На сегодня это все. С вами была программа «Кулинарное досье» и я ее ведущая София Шерсвит. Обязательно услышимся с вами снова на следующей неделе. Всем пока-пока. А спонсор нашей программы – торговая марка «Вкусномир». Здесь вы найдете огромное разнообразие готовых блюд и полуфабрикатов. От легких завтраков и быстрых перекусов до сытных обедов и праздничных ужинов. «Вкусномир» помогает экономить время и дарит вкусные решения для любого случая без лишних хлопот. «Вкусномир» – всегда кстати.

0: одиночества. Новости на Интер-ФМ.
1: В республике час дня. Здравствуйте. Вы слушаете новости. В Каменке и Рыбнице дождь. Льет уже и в Тирасполе. Гидрометцентр объявил на сегодня штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, ветер до 15 метров в секунду и местами град. В Молдове непогода затопила дороги и дома. В Сенжерейском районе, это на севере, из-за разливов нельзя проехать между селами. Кадры публикуют очевидцы. Вода и во дворах домов частного сектора. Сильный дождь добрался уже до Кишинева. Молдавские метеорологи ввели желтый код опасности из-за ливней. По их расчетам, выльется от 15 до 49 литров дождя на квадратный метр. К другим темам. День России отмечают сегодня в Приднестровье. Это праздник полутора сотен миллионов человек. И тех, кто живет в стране, и тех, кто от нее далеко, но является россиянином по паспорту, либо чувствует себя таковым, написал президент Красносельский в своем телеграм-канале. Праздник сотен тысяч приднестровских россиян, а также тех, кто хотел бы вступить в российское гражданство и сейчас, наконец, получил такую возможность. Россия была и остается стратегическим партнером Приднестровья, подчеркнул президент. Медалистов Тирасполя поздравят 20 июня. Выпускникам вручат золотые и серебряные награды в центре столицы, возле поющего фонтана. Церемония начнется в 10 утра, сообщили в госадминистрации. Поэтому с 8 часов перекроют дорогу, одну полосу от Шевченко в сторону памятника Суворову. Поздравят выпускников-отличников во всех городах республики, проведут торжественные церемонии и памятные акции. В гостинице «Россия» сегодня отметят День пивовара. Будет пивная вечеринка и осталось немного мест на террасе «Стефания». В программе живая музыка, вкусная еда и пивной безлимит. Гостям предложат «Жигулевское», фильтрованное в неограниченном количестве. Праздничное настроение создадут ребята из группы «Лонжерон», а самым активным участникам конкурсов подарят призы. Главный – ящик «Жигулевского». Праздник пенного начнется в 7 вечера. И о погоде к этому часу в Тирасполе 24 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте. Я хотела бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.

0: Поздравить с днем матери.
1: Хочу передать привет брату.
2: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
3: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент.

0: сок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, это пятничная, праздничная, потрясающая программа по вашим заявочкам.

Я ее ведущая Ольга Пшеничная. Конечно же, следующий час мы обязательно проведем в компании превосходной музыки, которую предлагаю вам выбрать самостоятельно. Сделать это можно в нашем вайбере. Его номерок плюс 373-533-677. А еще в директе нашего инстаграма также можно оставить свои заявочки. Поздравить с днем рождения, с именинами, с каким угодно праздником, тем паче, что их огромное количество сегодня, а персональных так и вообще. Сегодня, кстати, еще отмечается День России. Если для вас это праздник, тогда давайте же поздравлять друг друга и слушать превосходные композиции. Жду ваших заявочек, а пока предлагаю послушать Мэтра эстрады Леонида Агутина с его потрясающей композицией «Летний дождь».

немножко зажигательной музыки прямо сейчас, прямо здесь, специально для вас, друзья мои, программа «По вашим заявкам» продолжается. Есть у нас ваши приветики, которые вы с удовольствием, я надеюсь, присылаете в наш вайбер, мы их с удовольствием читаем. Итак, первый приветик летит от Олеси из Тирасполя на балку Сергею. Сережа, желаю тебе превосходной работы, пускай сегодня все получается. Послушать просит девушка Земфиру, ее обязательно послушаем спустя буквально несколько мгновений. А пока привет от Ольги, которая пишет: передаю привет вам и всем-всем жителям Приднестровья. Послушать хочется Макса Барских, композицию «На ваше усмотрение». На наше усмотрение мы выбрали из множества композиций этого превосходного человека «Небо льет дождем». Ну а следом «Прости меня, моя любовь» от Земфиры Талгатовны. Просим.

0: номеру 1198.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Супер смартфону. Супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Вперемешку на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, то, что необходимо прямо сейчас, это не ты, конечно же, а наш сертификат от спонсоров на Айс Латте и Мохито, от наших спонсоров кофейни Арабика. Если вы хотите освежиться со вкусом, а не так, как прямо сейчас на улице, тогда вам, конечно же, туда. Летнее настроение дарит кофейни Арабика, вкус, который бодрит и освежает, а также сертификат на 2 бесплатных напитка. Все, что необходимо сделать прямо сейчас, это позвонить в студию по номеру телефона в Тирасполе 6-107-7 и расставить в правильном порядке слова песни, которые я перемешала. Песня будет классическая, так сказать, наше все. Наверняка вы ее знаете, ну или, по крайней мере, я сильно на это рассчитываю. 6077, номер телефона в Тирасполе. Погнали.

0: Вперемешку на Интер-ФМ.
1: Друзья, это программа «Вперемешку» на радио Интер-ФМ, та самая, где мы перемешиваем слова песен для того, чтобы вы могли в этом разобраться и получить подарочек от наших спонсоров кофейни «Арабика». Сегодня у нас претендует на этот подарочек Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, как ваше настроение? Один Отлично. Сертификатик вы у нас сегодня уже забрали и решили попробовать всю линеечку напитков из кофейни «Арабика».
2: Конечно.
1: Ну и, конечно же, мы можем только этому поаплодировать. Давайте поаплодируем, потому что это желание хорошее, здравое. Напитки приятные, а когда бесплатные, так и вообще говорить не о чем. Ну вот есть у меня песня, думаю, что как раз вы можете ее знать вполне себе, потому что мужчина в отцвете сил, я его встречала буквально пару часов назад. Ну, собственно, что, о чем речь? Песенка у нас известна. Я сейчас буду перемешанный ее текст озвучивать. Ваша задача угадать, либо угадать, что это за песня, ну, либо расставить все в правильном порядке. Готовы?
2: Готов.
1: Итак, захочешь как ты, будет все. Будет у ног твоих мир.
2: Я готов.
1: Опа, так.
2: Будет все, как ты захочешь.
1: Будет мир у ног твоих. Аплодисменты, потрясающе. У меня тут аж два четверостиши перемешаны, ну буквально с первых строчек. Валдис Пельш также, мне кажется, аплодировал бы вам просто изо всех сил. И мы еще раз поаплодируем, это классно было. Песню обязательно послушаем сразу после того, как поболтаем. Михаил, ну что, поздравляем. Достается вам в этот раз сертификат на два напитка Айс Латте и Мохито, конечно, право передать приветы.
2: Ну, всем привет, кто слушает радио, всем за на волне.
1: Спасибо большое вам. Желаем превосходного дня. Пускай все получается так же легко, как и разобраться с нашей сегодняшней композицией. Трубочку не кладите, я за эфиром расскажу, как, где и когда забрать свой чудесный подарок. Ну а тем, кто хочет также приобщиться к этому потрясающему вкусу, друзья, кофейня «Арабика», ВГ1, милости просим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки 81200 и 0 533 890 77.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Стройка не ждет, «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. «Бетон Плюс» – крепкий партнер в строительстве.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья мои, принимаем вас любыми, грустными, веселыми, немножечко похудевшими, а может и совершенно не похудевшими к лету. Любим каждого буквально нашего слушателя, друзья. И, конечно, хочу прочитать приветик, который не успел прочитать в программе по вашим заявкам. Он от Елены. Она пишет: «Добрый день, можно ли в эту прекрасную погоду передать привет Бендерам и Баму конкретно от Олимпийского резерва, поставить композицию Мии Бойко?» Конечно же, мы послушаем композицию Мии Бойко, послушаем тематическую. Называться она будет «Снова дождь». Ну и, кстати, как вы пережили этот дождь? На самом деле затопило и центр Тирасполя, и в Рыбнице затопило Навальченко кольцо. Много где случился потоп, что если у вас во дворе частного дома, например, или буквально по пути на работу, или на обеденный перерыв встретилась вот такая вакханалия, обязательно снимайте, присылайте нам вайбер, либо же отмечайте в инстаграме inter.fm. Ну а я желаю всем прекрасных выходных, конечно же, друзья мои, крепкого здоровья, побольше прекрасных новостей. Меня зовут Ольга Пшеничная, и уже в понедельник мы с вами встретимся. Свеженькие, отдохнувшие, потрясающие и здоровские. Множество прекрасной музыки, а также мои коллеги София Шерсвит и Вячеслав Мишин встретят вас буквально в следующем часе, ну а прямо по курсу новости.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 3 часа дня. Вы слушаете новости.

Производство в Приднестровье подросло, однако из-за энергонестабильности и давления Молдовы говорить о значимой динамике восстановления пока не приходится. Учитывая потенциал нашей экономики, результаты были бы несравнимо выше в других геополитических обстоятельствах, доложила Минэкономразвития президенту. Экспорт за 4 месяца этого года составил 95,5 миллионов долларов. Больше половины продукции приходится на Молдову, но показатели снизились. Почти треть в страны ЕС, остальное в государства Евразийского экономического союза, в основном в Россию. Небольшой рост экспорта в 6,5 раз показала текстильная отрасль. Что касается импорта, он увеличился, вырос и оборот розничной торговли. Стабильным остается курс доллара. К другим темам. Сегодня мошенники снова названивали приднестровцам. Волна звонков началась накануне с Бендер. Утром аферисты переключились на Тирасполь. Звонили с эстонских номеров, рассказывая на этот раз о больнице. И, как всегда, срочно нужны деньги. Пока нет данных, удалось ли им кого-нибудь обмануть. Уловок у преступников много. Кроме плача со словами «авария» и «помоги», они еще представляются сотрудниками банков и коммунальных служб. Требуют уточнения всех персональных данных, включая банковские. В основном звонят на стационарные телефоны. Нужно сразу класть трубку и лучше предупредить пожилых родственников и соседей, чтобы не теряли бдительность. Летнюю подработку в июле и в августе предлагают школьникам Бендер. Вакансии есть в службе благоустройства города, в музеях, библиотеке и даже в колледжах – медицинском, художественном, педагогическом. 30 организаций предлагают школьникам заработать. Зарплату за месяц обещают почти 1500 рублей. В основном берут школьников от 13 до 16 лет – возраст, когда дети не перегружены экзаменами и не готовятся к поступлению. В июне таких оказалось почти 1500. Дождь изменил планы, караоке-концерт столичных выпускников переносится. Он должен был пройти сегодня вечером в Екатерининском парке, но из-за погоды баттл перенесен. Новая дата – 17 июня. Организаторы обещают только живой звук и свободу исполнения. И о погоде сейчас в Тирасполе +21. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» 775-67-590.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Часики натикали уже 15:15, и времечко бежит. Пятничка, вот она с нами и случилась. Ну, правда, погода чего-то сломалась сегодня, но хотя об этом мы предупреждали, и я думаю, что многие были в курсе. Но никто не ожидал, я думаю, что так прям потечет.
1: Ну, мне кажется, даже когда ты знаешь, что будет дождь, все равно это как-то неожиданно происходит. Вот даже сегодня утром, значит, выбиралась, я по делам еду и думаю, ну все, прекрасный солнечный день, ничего, дождь отменяется. А не тут-то было, приезжаю в центр и как ливануло, сажусь в маршрутку, значит, еду до работы, а в середине дороги уже солнце светит и дождя нет.
0: Ну, тут по-разному было у всех, да, действительно, потому что погода в некоторых местах решила, что пора устроить потоп. Если недавно это было в Бендерах, то сейчас это было и в столице, и на севере республики. Присылайте фотографии, если вы где-то там находитесь. Плюс 373-536-177 в телеграм-канал и вайбер-канал ТСВ. Уже часть этих фотографий и видео выложили у себя на страничках и пабликах. Так что заглядывайте, посмотрите, что творилось сегодня, по крайней мере, на юге республики.
1: Ну а 4 часа в студии вместе с вами проведем мы, София Шерсвит и Вячеслав Мишин. Еще раз всем привет и давайте встречать день здорово.

0: твое радио. Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время...

0: Время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

ваши приемники настроены на частоту 107,7. Частоту, где всегда хорошее настроение, а также много подарков и розыгрышей. Вот как раз-таки об одном таком мы хотим поговорить.

0: говорить. В розыгрыше ко дню рождения компании «Шериф» участвует уже более 1000 человек. Столько вот покупателей за 2 дня успели зарегистрировать чеки на сайте компании для того, чтобы выиграть приз. И это как раз-таки робот-пылесос.
1: Да, очень интересная, полезная штуковина, которая освобождает очень много времени. На самом-то деле, скажу вам, как пользователь робота-пылесоса, вещь такая, которую вот ты смотришь так и думаешь, ну, наверное, не нужно. А потом, когда ты ее купил, сидишь и думаешь, а почему я раньше ее не купил? Да, к своему 33-летию компания «Шериф» разыгрывает 3 робота-пылесоса. Для участия нужно купить товары в любом супермаркете до 23 июня на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте. А победители выберут случайным образом 24 июня. На сайте компании есть образец, как правильно регистрировать чеки.
0: Если у людей есть вопрос как раз-таки по регистрации, то можно обращаться на горячую линию. И главное, внимательно заполнять все поля при регистрации, чтобы чек засчитали. Также нет ограничений по регистрации. Можно участвовать много раз и получить больше шансов на то, чтобы выиграть и получить свою долгожданную победу и робота-пылесоса.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: mesmo.
1: Inter FM. Новости на Inter FM.
2: Тирасполе 4 часа. Здравствуйте. Вы слушаете новости. На 1,8% вырос экспорт приднестровских предприятий с начала года. Это в сравнении с январем-апрелем 2025-го. А импорт увеличился на 6%, доложил Минэкономразвития президенту. Что касается работы предприятий, лучшие показатели у энергетиков, пищевой промышленности и металлургии. Экспорт в Молдову просел, а вот продажи на рынке Евросоюза, России и Евразийского экономического союза выросли. Наибольший рост в 6,5 раз показала текстильная отрасль. Из-за нестабильности в поставках энергоносителей и давления Молдовы говорить о восстановлении объемов производства пока не приходится. Однако работу всех отраслей производства удалось сохранить, отчиталось Минэкономразвития. В Приднестровье в это воскресенье отметят День работника легкой промышленности. «У нас много предприятий», – отметил вице-премьер Виталий Нягу. «Работает очень много людей, и их труд помогает не только внешней экономической деятельности нашей республики, но и создает хороший имидж Приднестровья во всем мире. Наши предприятия ориентированы на экспорт. Их продукцию знают в Европе, Америке и в России», – подчеркнул вице-премьер. Как всегда, День легкой промышленности в столице отметят большой ярмаркой и концертом. Продолжаем выпуск. Клубничный сезон на исходе. Всего несколько прилавков.

Лавка с ягодами считали сегодня на зеленом рынке столицы. Цена 55 рублей за килограмм. По словам продавцов, клубника будет еще 3-4 дня до недели. Зато много черешни, причем по 15-20 рублей. Правда, и с ее покупкой лучше не затягивать из-за дождей, говорят специалисты. По их словам, черешня может набрать воду и потеряет сладость. В Слободейском районе сегодня прошли субботники. В самом райцентре сотрудники госадминистрации и работники разных госучреждений наводили порядок в цветочном парке, на клумбах у летнего кинотеатра и перед зданием госадминистрации. Примерно тем же занимались жители Незавертайловки. Правда, они еще сконцентрировались на амброзии, том самом опасном сорняке, который вызывает аллергию. Чтобы избавиться от него, скосили. И о погоде. Сейчас в столице местами дождь. Температура воздуха снизилась до 20 градусов. Это были новости. Оставайтесь с нами.

подарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Ох, такая погодка, что хочется прям взять, доплыть до дома и дальше спокойненько себе смотреть телевизор. Что покажет сегодня телеканал ТСВ, прямо сейчас и расскажем.
4: Посмеемся!
5: Фильм, который сочетает в себе драки, трюки, дружбу и, конечно, неповторимого Джеки Чана, покажет нам в 20.30. Это уже третья часть кино «Час пик», и если вы ждали сюжет, который не заставит вас думать, а даст возможность отдохнуть, посмеяться, то эти полтора часа удовольствия точно созданы для вас.
3: Да, немножко о сюжете. Лос-Анджелесского полицейского Картера понижают в должности. Гонконгский полицейский Ли должен охранять китайского посла Хана, который прибыл в Лос-Анджелес, чтобы разоблачить китайский криминальный синдикат. Наемному убийце удается ранить посла. Ли бросается вдогонку за преступником, а Картер мчится на место преступления, но только мешает Ли, как,

0: фильмах до этого. Третья часть стоит посмотреть определенно. Двигаемся дальше.
1: Не забудь про попкорн.
2: Продолжит нашу подборку фильм «Голый романтик». Это кино, которое умеет удивлять. Здесь есть и тонкий юмор, и романтическая линия, и невероятные виды Австралии, создающие особую атмосферу свободы. А главное, это история о том, как иногда жизнь рушит старые планы только для того, чтобы подарить нечто гораздо более важное.
0: Итак, сюжет. Джейк, которого только что бросила любимая девушка, в расстроенных чувствах, сгоряча

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, смаком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Поддержка, индивидуальный подход, неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пока Виагра полюбила монстра, мошенники полюбили названивать всем приднестровцам, потому что звонят мне уже больше недели. Около 50 петераспольчан обратились в милицию, опять используют разные схемы. Самое популярное — это родственник попал в ДТП.
1: Да, обращались сегодня буквально, так что они не оставляют нас. И вот тут, значит, есть информация, как не стать жертвой мошенников. Ну, давайте для начала, если вам рассказывают схемы, что кто-то там попал в ДТП, просит какие-то ваши личные данные, то не соглашайтесь. Кладите сразу трубку и все, звоните в милицию. Ну а еще никогда, ни в коем случае не передавайте банковские карты третьим лицам, даже знакомым. Оформляя карту в банке, вы несете полную ответственность за все и за все операции по счету. Ну и также не соглашайтесь на сомнительные предложения легкого заработка, особенно если вас просят оформить документы или карты на свое имя. Ну и если вам предлагают еще такой вариант, якобы, что мы там денежки вам дадим за то, что вы там съездите, кое-что заберете, потом отвезете, потом привезете. Это тоже схемы мошенников. Пожалуйста, не обращайте на них внимания.

мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Мошенники снова звонят. Сегодня полсотни сообщений поступило в милицию от терраспольчан. Еще 5 от жителей Бендер. Аферисты озвучивают разные истории. Притворяются сотрудниками банков, электросетей, других служб и ведомств. Просят личные и банковские данные. Но основной остается ложная авария с родственником, уточняет МВД. К другим темам. Памятники установят на могилах почти сотни защитников Приднестровья. Поручение дал президент, проконтролирует вице-премьер Виталий Нягу. Работы выполнят в течение года. К 35-летию начала вооруженной агрессии Молдовы против приднестровского народа. Это очередной этап комплексной работы, подчеркнул Вадим Красносельский. Уже установлено 275 памятников на могилах участников боевых действий 92-го. В частности, тех, что остались без присмотра родных по объективным причинам. «Все мы – семья наших защитников», – подчеркнул президент. Квартира горела в Григориополе ночью. Хозяева проснулись вовремя, выбежали на улицу. Подъезд был в дыму, поэтому спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Это 15 человек, включая троих детей. С тушением справились быстро. Квартира закопчена. В одной из комнат сгорели мебель и вещи. Люди не пострадали. Всего за сутки в Приднестровье произошло 4 пожара. Дождь. Местами сильный прошелся по всему Приднестровью. Предварительно больше всего осадков досталось Рыбнице и Тирасполю, около 20 миллиметров. На каждый квадратный метр вылилось примерно по 2 ведра. В обоих городах некоторое время нельзя было проехать в низинах. В Рыбнице по Вальченко, а в столице у автовокзала по Карла Маркса на площади Суворова. Не справлялись с потоком воды и ливневки на Бородинке. Штормовой загроз еще действует, уточнил гидрометцентр. И о погоде на субботу. 13 июня. Ожидается переменная облачность, ночью местами дождь, 10-12 градусов тепла. Днем без осадков и станет прохладнее, чем сегодня, до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
7: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе «Бара Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чебуре, че, че, чебуре, чебуре, че, че, чебуре.
1: Итак, прямо сейчас готовы поразыгрывать подарочки приятные. Значит, что у нас сегодня?

0: самых комфортных условиях. Возможно, аренда теннисных ракет и мячей, подробности и бронирование кортов по телефону 37 80 805.
1: Ну а подарок — это час аренды теннисного корта. Конечно, для кого-то это, возможно, любимая игра, значит, есть целая возможность насладиться 60 минут любимой игрой. Для кого-то это возможность попробовать себя в этом деле и понять, нравится вам это или нет. Ну и, конечно же, объединяет все это спорт. И так или иначе, к лету-то хочется иногда сбросить. Таким интересным способом это даже здорово. Игра у нас

0: Чебуре.
1: Что ж, друзья, в Инстаграме мы устраивали такой, даже не опрос, оставили специальное окошечко в Инстаграме для того, чтобы вы смогли принять участие в игре. И самой первой была Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы у нас прям уже на один шаг к победе. Считайте, что самое первое написали, мы вас выбрали. Поэтому, возможно, сегодня у вас есть огромные шансы для того, чтобы забрать еще и подарок.
2: Вообще будет классно.
3: Будет супер, да. Как к теннису относитесь?
2: А?
3: К теннису как относитесь?
2: Очень хорошо.
3: Играли вот когда-то?
2: Нет.
3: А хотите?
2: Он мне очень нравится.
3: Нравится смотреть или хочется да. все-таки поиграть?
2: Ну, поиграть было бы, конечно, интересно.
3: Класс. Смотрите. В общем, задачка у нас несложная. Вам нужно определить, какой предмет появился раньше, если справитесь с этим. Целый час игры. Аренда теннисного корта, считайте, у вас практически в руках. Готовы?
2: Ничего себе, конечно.
3: А то. Смотрите, давайте первый раунд, поехали. Что, значит, было первым?
1: Либо плеер, либо будильник.
2: А если в пещере били по голове этой палкой, то это считается, что это был будильник?
3: Ну, тут, знаете...
2: Петух поет, он тоже будильник.
3: Ну, мы имеем в виду конкретный будильник.
2: Именно как часы, которые кричали.
3: Ну,
2: или плеер. Плеер — это то, что поет. Но, скорее всего, все-таки часы, которые эти ж бум-бум.
3: Делин-делин они делали больше, наверное.
2: А?
3: Наверное, делин-делин они больше делали.
2: Ну, такой, да-да.
3: Да-да, вот что-то похоже на комара.
1: Ну, от такого точно проснешься.
3: Ну, мы, мне кажется, вот поэтому до сих пор и ненавидим вот этот писк комара, потому что очень похож он на будильник. Мне кажется, все связано. Так, давайте пока зафиксируемся и перейдем ко второму раунду. Потом посмотрим, что у вас по ответам.
2: Либо... О, так это прям загадка.
1: Ну, вот так. Сегодня у нас так, в пятничный вечер мы решили немножко покреативить. Смотрите, второй раунд — это воздушный шар с гелием, противоположный. Его соперник — это пульт для телевизора.
3: Надо понять, когда открыли гелий и примерно сопоставить с телевизором.
2: Так, Вика, что раньше было? Гелий?
3: Воздушный шарик с гелием?
2: Воздушный шарик с гелием.
3: Или пульт для телевизора?
2: Пульт для телевизора. А помощь дала можно попросить?
3: Естественно.
2: Толку
3: знал,
2: что он не поможет.
3: Я думал, какой-то там специалист по воздушным шарам или, может быть, по...
2: Ну, у нас есть специалист по воздушным шарам, но он пока не знает еще, что такое гелий, и когда, тем более, когда он был придуман.
3: Ага, все, я понял, какого примерно возраста этот специалист.
2: Да. Все-таки мы решаем, что первым все-таки шар появился с гелием.
3: Шар с гелием появился. Так, хорошо, да. Хорошо.
2: Тогда... И опять за интригой мы не знаем ответ?
3: Да, сейчас все расскажем, не переживайте. Значит, смотрите, что у нас с плеером и будильником? Те будильники, которые были самыми первыми, о которых вы говорили, те, понятно, что были и раньше. Был такой человек с

0: скажем так, работа его заключалась в том, чтобы будить людей. У него была специальная трубочка, и он через эту трубочку сушеным горошком в окошке-то и пулял, чтобы разбудить человека. Так, а вот этот будильник, который уже более современный, который мы понимаем, он появился в 1787 году. Стоит ли говорить, когда появился плеер или нет?
1: Конечно. Мы хотим знать все, мы любознательные.
0: 1979 год.
1: Очень приятно.
0: Да, да. Значит, смотрите, этот плеер работал с компакт-кассетами, позволял слушать музыку на ходу и всегда, и навсегда, точнее, изменил музыкальную индустрию. Тут уж не поспоришь. А первый механический будильник создал американский часовщик Леви Хэтчинс, зовут его, если вам нужны такие подробности, вы же говорили, что любопытные. Однако настроить его можно было только на звонок в 4 утра. Ну, какой есть, такой есть. Главное, что было.
2: С миссией своей справлялся. Так, ну я считаю, что первый этап пройден, поэтому давайте поаплодируем.
0: Так, у нас промежуточные аплодисменты присутствуют.
2: Так, а теперь у нас осталось самое интересное. Справились
1: ли вы? А можно спросить, а если вот второе неправильно, полчаса можно поиграть?
0: Это давайте мы сначала разберемся, а потом все подробности уже будем рассказывать. Значит.
2: Так, смотрите, у нас второй раунд был воздушный шар с гелием и пульт для телевизора. Давайте сначала начнем с пульта. Назывался он «Ленивые кости», если переводить с английского, и соединялся с телевизором длинным проводом, из-за чего часто путался под ногами. И вот появился он в 1950 году. Но его противоположный соперник — это воздушный шар, который вы выбрали. И появился он в 1824 году.
1: Да.
2: Поэтому даже полчаса не понадобится. Целый час вы выигрываете сегодня. Но давайте все-таки немножко расскажем про него дополнительно. Первые латексные шары, наполненные, точнее, газом, создал английский физик Майкл Фарадей.
0: Да, значит, вот так. Клетка, шары с гелием. А почему бы и нет? Значит, смотрите, что у нас остается в сухом остатке? В сухом остатке остается час, ну, если вы сухо поиграете, то это будет не совсем хорошо. Значит, в любом случае будет жарко, будет накал страстей, эмоций, и проигрывать в сухую мы вам запрещаем. Но час игры, час аренды теннисного корта у вас уже в руках от спортивного комплекса «Шериф». Мы вас поздравляем!
1: Так я уже выиграла, там уже какой счет не будет, я уже выиграла.
0: Ну, мы ж не против, мы только за. Вы главное соперника возьмите, которого также с таким же уровнем игры, как и у вас.
2: Вы потом можете даже с нами списаться и рассказать, как прошел этот бой.
0: Фотографии принимаем, видео принимаем и даже в гости позовем. Договорились?
1: Договорились.
0: Договорились, класс. Ну что ж, кому приветы будут ваши?
1: Да всем привет, и вам в первую очередь приветы.
0: Спасибо
1: огромное, благодарность за то, что с вами так интересно. Вас мало того, что приятно слушать, с вами еще и классно играть. Спасибо вам большое.
0: Привет
1: на Приднестровье, и пусть радуется, что лето, пусть оно и не самое знойное, но нас еще ждет знойное. Так что будем радоваться, пока дождям.
0: Может, это и к лучшему, Ирина, может, это и к лучшему, потому что, ну, знаете, жара, вот это вот все...
1: Она все равно придет.
0: Ну, придет, да, никуда не денемся. Теннисных ракеток и мячей, подробности и бронирование кортов по телефону 3 7 80 805.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
8: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ох, взмахом руки прощаемся и мы с вами, но прощаемся ненадолго. Буквально до понедельника. Пускай эти выходные пролетят незаметно, а может и заметно, но только в хорошем смысле. Так, чтобы было что вспомнить, чем поделиться и что рассказать.
1: Но учитывая, что сейчас лето, мероприятий действительно много, есть что посетить и есть как провести время. Ну а с нами на радио Интерфэм можно еще и замечательные призы выигрывать, которые помогут вам разнообразить свои будни. Действительно, прощаемся с вами. София Шерсует, Вячеслав Мишин провели с вами эти 3 часа в студии. Уже не замечаешь, как быстро летит время и путаешься в часах. Но я думаю, в пятницу часто такое бывает. В любом случае, всем хороших выходных, кто в дороге, хорошего пути и отличного настроения. Всем пока.
0: До скорого. Пока-пока.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в столице. Здравствуйте. Производство в Приднестровье подросло. Из-за энергонестабильности и давления Молдовы говорить о значимой динамике восстановления пока не приходится, учитывая потенциал нашей экономики. В других геополитических обстоятельствах результаты были бы выше, доложила Минэкономразвития президенту. Экспорт за 4 месяца года составил 95,5 миллионов долларов. Больше половины продукции приходится на Молдову, но показатели снизились. Почти треть в страны ЕС, остальные в государства Евразийского экономического союза, в основном в Россию. Наибольший рост экспорта в 6,5 раз показала текстильная отрасль. Что касается импорта, он увеличился, вырос и оборот розничной торговли. 2 мошенника оформляли кредиты на приднестровцев. Милиция сейчас ищет их жертв. Как пишет ведомство, аферисты предлагали людям делать патенты и кредитку. Потом снимали с карты все деньги и исчезали, а ее владельцы оставались должниками. Известно о 7 жертвах из Бендеры Рыбницы, но на самом деле пострадавших больше, просто многие не писали заявлений. За год мошенники успели обмануть приднестровцев на 500 000 рублей. На днях их задержали. Продолжаем выпуск. Ленточки в цветах российского флага вручали прохожим на улицах Приднестровья активисты молодежного обновления. В честь Дня России дарили и памятки. Как записаться в электронную очередь на российское гражданство? С этой просьбой к волонтерам штаба «Мы рядом» чаще всего обращаются пожилые люди, поэтому им уделяли особое внимание. Активисты также предупреждали о мошенниках, которые предлагают за деньги якобы продвинуть в очереди. Клубничный сезон на исходе. Всего несколько прилавках с ягодой насчитали сегодня на зеленом рынке столицы. Цена 55 рублей за килограмм. По словам продавцов, клубника будет еще 3-4 дня до недели. Зато много черешни, причем по 15-20 рублей. Правда, и с ее покупкой лучше не затягивать из-за дождей, говорят специалисты. По их словам, черешня может набрать воду и потерять сладость. И о погоде на субботу, 13 июня. Переменная облачность, ночью местами дождь, 10-12 тепла. Днем без осадков и станет прохладнее, чем сегодня, до +25. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
5: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфона.

0: Apple или Samsung, тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
4: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
5: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один – «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. «Бетон Плюс» – крепкий партнер в строительстве.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Доброго и вкусного денечка всем, кто любит окунуться в мир сладких историй, где нежный крем тает во рту, аромат свежей выпечки манит с первой минуты, а каждый десерт будто хранит свой маленький секрет. Сегодня мы поговорим о европейском лакомстве, которое способно подарить настоящее удовольствие и сделать день чуточку слаще. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье».
0: Рассмотрим поближе.
1: Французам вообще не привыкать удивлять нас изысканными десертами, только вслушайтесь. Безе, баламанже, грильяж, крем-брюле, парфе – все это невероятно нежное, вкусное и на вид настоящее произведение искусства. Среди этого десертного разнообразия явно выделяются эклеры, которые можно приготовить даже у себя дома. Но прежде разберемся, как они появились.
0: Собираем улики.
1: Автором знаменитых пирожных стал французский королевский повар и король поваров Мари-Антуан Карем. Он, кстати, служил Наполеону I, Георгу IV и даже был при дворе в Российской империи во времена правления Александра I, где, по мнению историков, совершил гастрономическую революцию. Но сейчас обратимся к конкретному творению великого мастера – к эклеру. На дворе 1782 год. И тогда очень популярным был торт под названием «Дюшес». Мари-Антуан взял его за основу, убрал из состава миндаль и абрикосовый джем и заменил их ванильным и шоколадным кремом.
0: Найдем по отпечаткам.
1: Правда, существует и другая версия. Она гласит, что знаменитая пирожная приехала во Францию вместе с Екатериной Медичи и ее поваром итальянского происхождения Пантанелли. Но французы считают, что данный факт не более чем очередное желание итальянцев перетянуть на себя одеяло в вопросе изобретения кулинарного шедевра, которым, безусловно, и является эклер.
0: А теперь повнимательнее.
1: Название пирожного переводится как «молния». Согласитесь, не совсем понятно, почему именно так. Некоторые источники утверждают, что это намек на блестящую, покрытую глазурью поверхность эклера. Другое объяснение – десерт настолько вкусный, что съедается в одно мгновение, так же быстро, как происходит вспышка молнии. Не знаю, как вам, а мне вторая версия особенно по душе. И если после этого расследования у вас предательски заурчало в животе, то напомню – эти воздушные заварные лакомства можно найти в магазине «Вкусномир». Так что не упускайте возможность побаловать себя и насладиться вкусом.
0: По показаниям свидетелей.
1: А теперь самое интересное – то, без чего эклер вряд ли был бы таким любимчиком сладкоежек. Конечно же, речь о знаменитом креме. Классический французский эклер чаще всего наполняли нежным ванильным заварным кремом, густым, бархатистым и буквально тающим во рту. Готовили его из молока, яиц, сахара и ванили. А со временем кондитеры начали экспериментировать. Появились шоколадные, кофейные, карамельные и даже фисташковые начинки. Но согласитесь, именно тот самый ванильный крем – это визитная карточка эклера. Кажется, будто именно он хранит главный секрет этого десерта. Стоит попробовать один, и остановиться практически невозможно.
0: Подведем итоги.
1: На сегодня это все. С вами была программа «Кулинарное досье» и я ее ведущая София Шерсвит. Обязательно услышимся с вами снова на следующей неделе. Всем пока-пока! А спонсор нашей программы – торговая марка «Вкусномир». Здесь вы найдете огромное разнообразие готовых блюд и полуфабрикатов, от легких завтраков и быстрых перекусов до сытных обедов и праздничных

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти. Интер-ФМ.

0: на Интер-ФМ.
1: 19 часов, столица. Здравствуйте. Памятники установят на могилах почти сотни защитников Приднестровья. Поручение дал президент. Проконтролирует вице-премьер Виталий Нягу. Работы выполнят в течение года к 35-летию начала вооруженной агрессии Молдовы против приднестровского народа. Это очередной этап комплексной работы, подчеркнул Вадим Красносельский. Уже установлено 275 памятников на могилах участников боевых действий 92-го. В частности, тех, кто остались без присмотра родных по объективным причинам. Все мы семья наших защитников, подчеркнул президент. Другим темам. День работника легкой промышленности отметят в воскресенье. У нас много предприятий, отметил вице-премьер Виталий Нягу. Работает очень много людей, их труд помогает внешнеэкономической деятельности Приднестровья, создает хороший имидж республики во всем мире. Наши предприятия ориентированы на экспорт, их продукцию знают в Европе, Америке, в России, подчеркнул вице-премьер. Как всегда, день легкой промышленности в столице отметят большой ярмаркой и концертом. Летнюю подработку в июле и августе предлагают школьникам Бендера. Вакансии есть в службе благоустройства города, в музеях, библиотеке и даже в колледжах. 30 организаций предлагают школьникам заработать. Зарплату за месяц обещают почти 1500 рублей. В основном берут

подростков от 13 до 16 лет. Дети не перегружены экзамены и не готовятся к поступлению. В июне таких оказалось почти 1500. Продолжаем выпуск. Местные помидоры появились на столичном зеленом рынке. Пока тепличные. Популярный сорт «Микадо» стоит от 40 до 60 рублей. Чем слаще, тем дороже. Грунтовых можно ждать примерно через месяц, говорят продавцы. Кабачок продают за 10-12, за столько же кило ровненьких огурцов. Скрюченные отдают в два раза дешевле. Молодая капуста от 5 рублей, картошка этого года по 10-15, зависит от того, насколько крупная. Много черешни, появилась ранняя вишня по 20 рублей. Творог в конце дня можно купить за 70. Топленый стоит 100 рублей. За такую же цену предлагают кило свинины. В мясном отделе мало покупателей, и продавцы могут уступить. И о погоде на субботу, 13 июня. Переменная облачность, ночью местами дождь. 10-12 тепла. Днем без осадков и станет прохладнее, чем сегодня, до плюс 25. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика

и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
5: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов программа по заявкам на Интер-ФМ.
5: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
6: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
7: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
8: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интер-ФМ узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Два мошенника оформляли кредиты на приднестровцев. Милиция

Сейчас ищет их жертв. Как пишет ведомство, аферисты предлагали людям делать патенты и кредитку. Потом снимали с карты все деньги и исчезали, а ее владельцы оставались должниками. Известно о 7 жертвах из Бендеры-Рыбницы, но на самом деле пострадавших больше, просто многие не писали заявлений. За год мошенники успели обмануть приднестровцев на 500 000 рублей. На днях их задержали. Квартира горела в Григориополе ночью. Хозяева проснулись вовремя, выбежали на улицу. Подъезд был в дыму, поэтому спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Это 15 человек, включая 3 детей. С тушением справились быстро, квартира закопчена. В одной из комнат сгорели мебель и вещи, люди не пострадали. Всего за сутки в Приднестровье произошло 4 пожара. Другим темам. Комбинат «Терратекс» готовится отпраздновать День работника легкой промышленности. Готовит много новинок. Их покажут уже в это воскресенье. В Екатерининском парке столицы пройдет большой праздник и ярмарка-выставка. На производстве сейчас идут последние приготовления к презентации новой коллекции. А швеи, дизайнеры и конструкторы работают над оформлением шоурума. Что именно увидят гости праздника, пока держат в секрете, но обещают, посетителей ждут яркие впечатления. Выставка-ярмарка в Екатерининском начнет работать в воскресенье с 9 утра. День России отмечали сегодня в Приднестровье. Это праздник 150 000 000 человек, и тех, кто живет в стране, и тех, кто от нее далеко. Но является россиянином по паспорту, либо чувствует себя таковым, написал президент Красносельский в своем телеграм-канале. Праздник сотен тысяч приднестровских россиян, а также тех, кто хотел бы вступить в российское гражданство и сейчас, наконец, получил такую возможность. Россия была и остается стратегическим партнером Приднестровья, подчеркнул президент. И о погоде на субботу, 13 июня, переменная облачность, ночью местами дождь. 10-12 тепла, днем без осадков и станет прохладнее, чем сегодня, до +25. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Ощути прохладу на Интер FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама на Интер-ФМ.
2: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе. 63-38.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: значит, ты уже...
1: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
2: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
1: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают, сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают, сколько ты не убивай, но любовь не умирает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
3: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции.

0: Крикова. Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.